Этот размер вещи аминь. Купит плавит нефть шла. Кайфет сидел. Я вроде молодой прекрасно, но он уже в системе не только верный.

0: Я знаю, я знаю, как я
1: хотел.
0: Okay, I'm going to do an interview.
1: That's 7 points.

0: 5-5-2-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- Ça va juste en faire pour la même raison que le 10-22.
1: Le 10-24, c'est affirmatif.
0: 152, 152.

0: отправился в чат, будет ответственно на этой зоне уже.
1: Thank you. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0: 5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-8-5-
1: 9 pour Central pour l'intersection Saint-Michel-Bélanger, le 209 et le 17.